Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное. Поем, чувствуем, живем.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: движение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Всем привет, я Тамерлан, участник национального проекта «Родники». Слушайте мою новую песню в эфире Народного радио «Родники». Желаю мира вашему дому.
2: Пусть говорят, что утром небо плачет. Все это пустяки.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Екатерина Титова, участница движения «Газманов и Родники». Слушайте мою песню «Прощальное танго» на Народном радио «Родники».

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: движение. Родники. Лучшие песни.
1: Второй вагон, четвертый путь. Ей никогда свою судьбу не обмануть. И каждый раз спешит она, садится снова возле третьего окна. Четвертый путь, второй вагон, в который раз пройду знак.

Поехал я теперь в Москву, она навстречу в Петербург. А за окном обычный день, он будет ясен или хмур. И поезда гудят, гудят,

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, победитель второго сезона национального проекта «Родники». Слушайте мои лучшие песни на народном радио «Родники».
2: Что бы ты смогла сделать для меня, если бы узнала, что меня не станет? Знаю, что пройдут эти холода, нужно просто подождать. В небо посмотри, праздничный салют —

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Народное радио «Рыбники». Новая песня.
1: Всем привет! Я Кара Кросс.
2: Я Кирилл Теплов.
1: И мы записали гимн выпускников 22.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе».
2: Мы являемся финалистами национального проекта «Родники».
3: Я Алена Минулина.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радиорудники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог.

радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

и отпусти. Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из самых маленьких городов Свердловской области, окрестности которого называют Уральской Швейцарией, в Нижние Серги.
0: Погнали!
1: Нижние Серги – город в Свердловской области в 100 километрах от столицы Урала Екатеринбурга. Живет здесь меньше 10 тысяч человек. Расположен город на западном склоне Среднего Урала на правом берегу реки Серги, притока реки Уфы. Отсюда и его название. Город зародился в 18 веке на базе металлургического производства. В 1743 году знаменитый русский промышленник Никита Демидов построил здесь чугуноплавильные и железоделательные заводы. В Нижних Сергах даже располагалось главное управление всех заводов. В начале 20 века это был один из крупнейших заводских поселков Урала, позднее уездный город.
0: Что посмотреть?
1: Окрестности этого маленького городка часто называют Уральской Швейцарией. Места тут действительно очень красивые, в окружении склонов крутых гор и елово-пихтового леса. Кстати, здесь находится один из старейших санаториев Урала, одноименный с городом Нижние Серги, известный благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом, природными антиоксидантами.
0: Куда сходить?
1: На реках и озерах Урала появились новые туристические маршруты и услуги, например, сплавы по рекам Урала на майские праздники. И сеть – одна из популярных локаций для весеннего сплава. В мае, когда тает лед и достигает пика паводок, сюда приезжают любители экстрима. Порог Ревун – это мекка водных видов туризма на Урале. При большой воде шум воды здесь слышен издалека. Сложность порога зависит от уровня воды и используемых судов. Если же сплав кажется вам слишком активным форматом, можно приехать на озеро Тургаяк, воду которого сравнивают с Байкальской. Вода в нем чистая и прохладная даже в жару. На берегу песчаные пляжи, можно арендовать катамаран или сап, а при желании доплыть до острова Веры с древними мегалитами.
0: И еще!
1: В городе Нижние Серги находится самый популярный природный парк Урала – Оленьи ручьи, где для туристов проложены многокилометровые экотропы. Причем не обязательно проходить все тропинки парка пешком. Можно с комфортом проплыть по нему на надувных диванах. Водный плот в форме диванчика – новинка местного туризма. На один такой необычный плот помещается компания из 10-12 человек. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте ваши треки и следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной.

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное. Поем, чувствуем, живем.

увидел тебя в метро. Это было с утра в четверг. Я хотел подойти, но эскалатор тащил наверх. И мечтал только о тебе. Был романтиком больше всех.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Молодежное радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте уральского супа под названием «Груздянка».
0: История.
1: Супы в уральской кухне всегда занимали особое место. Чтобы выжить в суровых северных условиях, уральцам нужна была питательная, богатая витаминами пища. Главными ингредиентами для местных бульонов были дары лесов и рек, ягоды, грибы, травы, рыба и дичь. Летом на Урале готовили холодные супы, например, окрошку, которую заправляли особым белым квасом на ржаной муке и солоде разных видов. А зимой предпочитали варить похлебку с постной говядиной или рыбой. Осенью и весной предпочтение на Урале отдавали груздянке. Это один из самых оригинальных грибных супов, который, как вы можете догадаться из названия, готовят именно из белых груздей.
0: Как это готовят?
1: Рецепт этого супа до сих пор очень популярен во многих уральских деревнях. Готовить его просто, ведь грузди можно набрать в лесу, а лук и картофель растут на каждом огороде. Но чем же груздянка отличается от обычного грибного супа, спросите вы? Секрет заключается именно в способе приготовления. Грузди сначала долго вымачивают в воде, затем солят и высушивают. Для приготовления супа грибы не просто режут и варят, их перетирают с помощью ступки. Картофель шинкуют и отваривают, лук и морковь обжаривают на сковороде, затем все это добавляют в грибной бульон. К столу груздянку подают с зеленью и сметаной.
0: Вкус.
1: Груздянка обладает насыщенным вкусом грибов и невероятным ароматом. Самое главное, грузди советуют варить буквально 3-4 минуты, иначе уйдет весь грибной аромат, а вместе с ним и изысканность этого супа.
0: Где попробовать?
1: Груздянку, как и многие другие традиционные уральские блюда, например, знаменитые уральские щи, суп из крапивы, пирожки с черемухой, шанги и многое другое, можно попробовать во время гастрономических туров по Екатеринбургу и Свердловску. Области. Это направление, сочетающее в себе экскурсии по историческим местам и дегустацию блюд местной кухни, пользуется большой популярностью у туристов. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родник».

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе». Слушайте нашу песню «Девочка-осень» на волнах Народного радио «Родники». Нас объединяет

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из самых маленьких городов Свердловской области, окрестности которого называют Уральской Швейцарией, в Нижние Серги.
0: Погнали!
1: Нижние Серги – город в Свердловской области в 100 километрах от столицы Урала – Екатеринбурга. Живет здесь меньше 10 тысяч человек. Расположен город на западном склоне Среднего Урала на правом берегу реки Серги, притока реки Уфы. Отсюда и его название. Город зародился в 18 веке на базе металлургического производства. В 1743 году знаменитый русский промышленник Никита Демидов построил здесь чугуноплавильные и железоделательные заводы. В Нижних Сергах даже располагалось главное управление всех заводов. В начале 20 века это был один из крупнейших заводских поселков Урала, позднее уездный город.
0: Что посмотреть?
1: Окрестности этого маленького городка часто называют Уральской Швейцарией. Места тут действительно очень красивые, в окружении склонов крутых гор и елово-пихтового леса. Кстати, здесь находится один из старейших санаториев Урала, одноименный с городом Нижние Серги, известный благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом, природными антиоксидантами.
0: Куда сходить?
1: На реках и озерах Урала появились новые туристические маршруты и услуги, например, сплавы по рекам Урала на майские праздники. И сеть – одна из популярных локаций для весеннего сплава. В мае, когда тает лед и достигает пика паводок, сюда приезжают любители экстрима. Порог Ревун – это мекка водных видов туризма на Урале. При большой воде шум воды здесь слышен издалека. Сложность порога зависит от уровня воды и используемых судов. Если же сплав кажется вам слишком активным форматом, можно приехать на озеро Тургаяк, воду которого сравнивают с Байкальской. Вода в нем чистая и прохладная даже в жару. На берегу песчаные пляжи, можно арендовать катамаран или сап, а при желании доплыть до острова Веры с древними мегалитами.
0: И еще!
1: В городе Нижние Серги находится самый популярный природный парк Урала – Оленьи ручьи, где для туристов проложены многокилометровые экотропы. Причем не обязательно проходить все тропинки парка пешком. Можно с комфортом проплыть по нему на надувных диванах. Водный плот в форме диванчика – новинка местного туризма. На один такой необычный плот помещается компания из 10-12 человек. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте ваши треки и следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый

0: движение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Привет, это Мария Бухгаммер, победитель конкурса «Родники-2024». Слушайте мою песню «Русский воин» на Народном радио

тебе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное, народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Радио Родники представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет! С вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте уральского супа под названием «Груздянка».
0: История.
1: Супы в уральской кухне всегда занимали особое место. Чтобы выжить в суровых северных условиях, уральцам нужна была питательная, богатая витаминами пища. Главными ингредиентами для местных бульонов были дары лесов и рек, ягоды, грибы, травы, рыба и дичь. Летом на Урале готовили холодные супы, например, окрошку, которую заправляли особым белым квасом на ржаной муке и солоде разных видов. А зимой предпочитали варить похлебку с постной говядиной или рыбой. Осенью и весной предпочтение на Урале отдавали груздянке. Это один из самых оригинальных грибных супов, который, как вы можете догадаться из названия, готовят именно из белых груздей.
0: Как это готовят?
1: Рецепт этого супа до сих пор очень популярен во многих уральских деревнях. Готовить его просто, ведь грузди можно набрать в лесу, а лук и картофель растут на каждом огороде. Но чем же груздянка отличается от обычного грибного супа, спросите вы? Секрет заключается именно в способе приготовления. Грузди сначала долго вымачивают в воде, затем солят и высушивают. Для приготовления супа грибы не просто режут и варят, их перетирают с помощью ступки. Картофель шинкуют и отваривают, лук и морковь обжаривают на сковороде, затем все это добавляют в грибной бульон. К столу груздянку подают с зеленью и сметаной.
0: Вкус.
1: Груздянка обладает насыщенным вкусом грибов и невероятным ароматом. Самое главное, грузди советуют варить буквально 3-4 минуты, иначе уйдет весь грибной аромат, а вместе с ним и изысканность этого супа.
0: Где попробовать?
1: Груздянку, как и многие другие традиционные уральские блюда, например, знаменитые уральские щи, суп из крапивы, пирожки с черемухой, шанги и многое другое, можно попробовать во время гастрономических туров по Екатеринбургу и Свердловску. Области. Это направление, сочетающее в себе экскурсии по историческим местам и дегустацию блюд местной кухни, пользуется большой популярностью у туристов. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из самых маленьких городов Свердловской области, окрестности которого называют Уральской Швейцарией, в Нижние Серги.
0: Погнали!
1: Нижние Серги – город в Свердловской области в 100 километрах от столицы Урала – Екатеринбурга. Живет здесь меньше 10 тысяч человек. Расположен город на западном склоне Среднего Урала на правом берегу реки Серги, притока реки Уфы. Отсюда и его название. Город зародился в 18 веке на базе металлургического производства. В 1743 году знаменитый русский промышленник Никита Демидов построил здесь чугуноплавильные и железоделательные заводы. В Нижних Сергах даже располагалось главное управление всех заводов. В начале 20 века это был один из крупнейших заводских поселков Урала, позднее уездный город.
0: Что посмотреть?
1: Окрестности этого маленького городка часто называют Уральской Швейцарией. Места тут действительно очень красивые, в окружении склонов крутых гор и елово-пихтового леса. Кстати, здесь находится один из старейших санаториев Урала, одноименный с городом, Нижние Серги, известный благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом, природными антиоксидантами.
0: Куда сходить?
1: На реках и озерах Урала появились новые туристические маршруты и услуги, например, сплавы по рекам Урала на майские праздники. И сеть – одна из популярных локаций для весеннего сплава. В мае, когда тает лед и достигает пика паводок, сюда приезжают любители экстрима. Порог Ревун – это мекка водных видов туризма на Урале. При большой воде шум воды здесь слышен издалека. Сложность порога зависит от уровня воды и используемых судов. Если же сплав кажется вам слишком активным форматом, можно приехать на озеро Тургаяк, воду которого сравнивают с Байкальской. Вода в нем чистая и прохладная даже в жару. На берегу песчаные пляжи, можно арендовать катамаран или сап, а при желании доплыть до острова Веры с древними мегалитами.
0: И еще!
1: В городе Нижние Серги находится самый популярный природный парк Урала – Оленьи ручьи, где для туристов проложены многокилометровые экотропы. Причем не обязательно проходить все тропинки парка пешком. Можно с комфортом проплыть по нему на надувных диванах. Водный плот в форме диванчика – новинка местного туризма. На один такой необычный плот помещается компания из 10-12 человек. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте ваши треки и следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное, радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! С вами автор-исполнитель Дмитрий Клычков, победитель национального проекта «Родники». Слушайте мои песни на Народном радио «Родники».

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Бочонок.
1: Движение. Газманов. Рыбники. Лучшие песни.
2: Всем привет. Меня зовут Андрей Романов. Слушайте мою песню «Все равно живой» на самом народном радио «Родники».

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет! С вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте уральского супа под названием «Груздянка».
0: История.
1: Супы в уральской кухне всегда занимали особое место. Чтобы выжить в суровых северных условиях, уральцам нужна была питательная, богатая витаминами пища. Главными ингредиентами для местных бульонов были дары лесов и рек, ягоды, грибы, травы, рыба и дичь. Летом на Урале готовили холодные супы, например, окрошку, которую заправляли особым белым квасом на ржаной муке и солоде разных видов. А зимой предпочитали варить похлебку с постной говядиной или рыбой. Осенью и весной предпочтение на Урале отдавали груздянке. Это один из самых оригинальных грибных супов, который, как вы можете догадаться из названия, готовят именно из белых груздей.
0: Как это готовят?
1: Рецепт этого супа до сих пор очень популярен во многих уральских деревнях. Готовить его просто, ведь грузди можно набрать в лесу, а лук и картофель растут на каждом огороде. Но чем же груздянка отличается от обычного грибного супа, спросите вы? Секрет заключается именно в способе приготовления. Грузди сначала долго вымачивают в воде, затем солят и высушивают. Для приготовления супа грибы не просто режут и варят, их перетирают с помощью ступки. Картофель шинкуют и отваривают, лук и морковь обжаривают на сковороде, затем все это добавляют в грибной бульон. К столу груздянку подают с зеленью и сметаной.
0: Вкус.
1: Груздянка обладает насыщенным вкусом грибов и невероятным ароматом. Самое главное, грузди советуют варить буквально 3-4 минуты, иначе уйдет весь грибной аромат, а вместе с ним и изысканность этого супа.
0: Где попробовать?
1: Груздянку, как и многие другие традиционные уральские блюда, например, знаменитые уральские щи, суп из крапивы, пирожки с черемухой, шаньги и многое другое, можно попробовать во время гастрономических туров по Екатеринбургу и Свердловску. Области. Это направление, сочетающее в себе экскурсии по историческим местам и дегустацию блюд местной кухни, пользуется большой популярностью у туристов. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: как ждала тебя, Вова.
1: Народное радио «Родники». Новая песня.
2: Всем привет, я Кара Кросс.
3: Я Кирилл Теплов.
2: И мы записали гимн выпускников 22.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из самых маленьких городов Свердловской области, окрестности которого называют Уральской Швейцарией, в Нижние Серги.
0: Погнали!
1: Нижние Серги – город в Свердловской области в 100 километрах от столицы Урала – Екатеринбурга. Живет здесь меньше 10 тысяч человек. Расположен город на западном склоне Среднего Урала на правом берегу реки Серги, притока реки Уфы. Отсюда и его название. Город зародился в 18 веке на базе металлургического производства. В 1743 году знаменитый русский промышленник Никита Демидов построил здесь чугуноплавильные и железоделательные заводы. В Нижних Сергах даже располагалось главное управление всех заводов. В начале 20 века это был один из крупнейших заводских поселков Урала, позднее уездный город.
0: Что посмотреть?
1: Окрестности этого маленького городка часто называют Уральской Швейцарией. Места тут действительно очень красивые, в окружении склонов крутых гор и елово-пихтового леса. Кстати, здесь находится один из старейших санаториев Урала, одноименный с городом, Нижние Серги, известный благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом, природными антиоксидантами.
0: Куда сходить?
1: На реках и озерах Урала появились новые туристические маршруты и услуги, например, сплавы по рекам Урала на майские праздники. И сеть – одна из популярных локаций для весеннего сплава. В мае, когда тает лед и достигает пика паводок, сюда приезжают любители экстрима. Порог Ревун – это мекка водных видов туризма на Урале. При большой воде шум воды здесь слышен издалека. Сложность порога зависит от уровня воды и используемых судов. Если же сплав кажется вам слишком активным форматом, можно приехать на озеро Тургаяк, воду которого сравнивают с Байкальской. Вода в нем чистая и прохладная даже в жару. На берегу песчаные пляжи, можно арендовать катамаран или сап, а при желании доплыть до острова Веры с древними мегалитами.
0: И еще!
1: В городе Нижние Серги находится самый популярный природный парк Урала – Оленьи ручьи, где для туристов проложены многокилометровые экотропы. Причем не обязательно проходить все тропинки парка пешком. Можно с комфортом проплыть по нему на надувных диванах. Водный плот в форме диванчика – новинка местного туризма. На один такой необычный плот помещается компания из 10-12 человек. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте ваши треки и следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый

0: движение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Привет, я Алена Минулина, финалист национального проекта «Рыбники». Желаю каждому отличного саундтрека этого дня. Для этого включай погромче радио «Рыбники».

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное, народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе».
2: Мы являемся финалистами национального проекта «Родники».
3: Слушайте нашу песню «Вместе» на народном радио «Родники». И спасибо, что вы
4: вместе с нами.
5: Вместе.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Продолжение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Утро». Участники национального проекта «Рыбники».
2: Слушайте нашу песню и заряжайтесь отличным настроением на волнах Народного радио «Рыбники».

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу, как в СССР готовили домашний десерт под названием «Шоколадная колбаса».
0: История.
1: В Германии этот десерт называют «Холодная собака», а в Латвии «Сладкая брюнетка». В Советском Союзе этот десерт стал популярным в послевоенные годы, особенно в период дефицита шоколада и других сладостей. Хозяйки экспериментировали с простыми продуктами – печеньем, какао, сахаром и маслом. В отличие от европейских рецептов, в советском варианте часто использовался какао-порошок вместо настоящего шоколада. Шоколадная колбаса в СССР завоевала популярность благодаря простоте приготовления. Не требовалось ничего выпекать. Этот десерт стал символом домашнего уюта и сладких воспоминаний из советского детства.
0: Как это готовят?
1: Главным ингредиентом обычно было печенье, юбилейное или к чаю. Его нужно измельчить на кусочки разных размеров. Затем подогреваем молоко, добавляем туда мягкое сливочное масло, насыпаем сахар и какао. Греем молоко на среднем огне и размешиваем до исчезновения комочков. Важно не дать смеси закипеть. Затем добавляем кусочки печенья побольше и снова размешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку или на пергаментную бумагу для выпечки и аккуратно закручиваем форму колбасы. Отправляем заготовку на несколько часов в холодильник до полного застывания. Благодаря какао десерт приобретает темно-коричневый цвет, а светлое печенье визуально создает эффект колбасного изделия с кусочками сала внутри.
0: Вкус!
1: Полностью готовую колбасу достают из холодильника, разворачивают и выкладывают на доску, посыпанную сахарной пудрой. Обвалять колбасу нужно со всех сторон, чтобы на ней образовалась тонкая белая пленка, напоминающая итальянскую салями. Это способ украсить десерт и придать ему дополнительный вкус. В качестве посыпки можно также использовать какао-порошок, кокосовую стружку или другие варианты.
0: Где попробовать?
1: В СССР помимо шоколадной колбасы на десерт также подавали к столу пирожное, картошка, домашние вафли и орешки с вареной сгущенкой. Все это также вы легко можете приготовить дома, чтобы порадовать своих близких домашним десертом к чаю. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родник».

0: Народное радио «Родники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюш». Слушайте премьеру нашей новой песни «А у

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Второй вагон, четвертый путь. Ей никогда свою судьбу не обмануть. И каждый раз спешит она, садится снова возле третьего окна. Четвертый путь, второй вагон, в который раз пройду знакомый мне перрон. А за окном уплыл вокзал, и никогда я не встречал ее глаза.

гудят, гудят, друг другу встретившись в пути, а счастье мимо пролетит. Но раз попал я в город тот, где незнакомка много лет.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в город-курорт на Черном море в Геленджик.
0: Погнали!
1: В Краснодарском крае приближается начало курортного сезона. Города на Черноморском и Азовском побережьях традиционно готовятся встречать большие потоки гостей. В их числе и город-курорт Геленджик. Люди населяли эти земли еще с каменного века, о чем свидетельствуют знаменитые дольмены, одни из самых интригующих археологических памятников на территории России. Это каменные сооружения, возраст которых превышает 5000 лет. Первым крупным цивилизованным поселением здесь считается греческая торговая колония Торик, основанная в VI веке до нашей эры. Позже эта территория переходила под контроль римлян, византийцев и генуэзцев. Официальной датой основания современного города считается 1831 год, когда здесь высадился десант Российской империи и было заложено военное укрепление. Геленджикская бухта имеет редкую подковообразную форму, защищая суда от штормов и ветров открытого Черного моря. Это делало место идеальной гаванью на протяжении тысячелетий. В средние века здесь проходили важные морские маршруты. Генуэзские купцы использовали порт для активной торговли. В XIX веке крепость стала важным звеном Черноморской береговой линии, обеспечивая безопасность южных границ России и контроль над побережьем.
0: Что посмотреть?
1: В этом году Геленджик планирует принять свыше 4,5 миллионов туристов. Для отдыха на побережье оборудовано 73 пляжа. Прогуляться в Геленджике можно по обширной набережной, протяженность которой составляет 14 километров. Из них больше половины – пешеходная часть. В этом году на курорте будут работать 16 детских оздоровительных лагерей, 47 пансионатов, оздоровительных комплексов и баз отдыха, 26 кемпингов и около 3000 гостиниц, отелей, гостевых домов и объектов со сдачей жилья. В городе находятся грязевые и минеральные источники, рядом с которыми расположены лечебные санатории. Кстати, о названии города. Оно происходит от турецкого слова «геленчик», то есть «белая невесточка». На набережной Геленджика установлена скульптура, изображающая стройную девушку в белом платье с букетом в руках.
0: Куда сходить?
1: А не так давно в Геленджике появился первый маршрут для любителей пеших прогулок – «Теренкур». Его протяженность составляет около 16 километров. Пешая тропа начинается у подножия канатной дороги «Олимп» и ведет на вершину Маркотхского хребта, откуда можно полюбоваться красивыми видами на Геленджик и знаменитую бухту. Смотровые площадки обустроены беседками и скамейками. Есть даже специальные места для занятий спортом и медитацией. Пик маршрута находится на патриотическом Теренкуре. Эта часть горного маршрута создана в память о событиях Великой Отечественной войны и обороне города. Кроме того, в Геленджике можно побывать на исторических экскурсиях, посетить аквапарк, сафари-парк, дельфинарий, дендропарк, заняться дайвингом или поехать на морскую рыбалку.
0: И еще!
1: В соседнем Сочи в летнем сезоне открывают новые этномаршруты. В программу войдут Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Пседах, национальный шапсугский дворик. А еще туристам покажут чайные плантации. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги наших музыкальных экспедиций на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

Так хочу, чтоб счастливою ты была со мной.

0: Продолжение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Привет, я Тамерлан, участник национального проекта «Родники». Теперь вы знаете, где она, моя песня, на народном радио «Родники». Слушайте и наслаждайтесь.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

Екатерина Титова, участница движения «Газманов и Родники». Слушайте мою песню «Прощальная танго» на Народном радио «Родники».

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Народное радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу, как в СССР готовили домашний десерт под названием «Шоколадная колбаса».
0: История.
1: В Германии этот десерт называют «Холодная собака», а в Латвии «Сладкая брюнетка». В Советском Союзе этот десерт стал популярным в послевоенные годы, особенно в период дефицита шоколада и других сладостей. Хозяйки экспериментировали с простыми продуктами – печеньем, какао, сахаром и маслом. В отличие от европейских рецептов, в советском варианте часто использовался какао-порошок вместо настоящего шоколада. Шоколадная колбаса в СССР завоевала популярность благодаря простоте приготовления. Не требовалось ничего выпекать. Этот десерт стал символом домашнего уюта и сладких воспоминаний из советского детства.
0: Как это готовят?
1: Главным ингредиентом обычно было печенье, юбилейное или к чаю. Его нужно измельчить на кусочки разных размеров. Затем подогреваем молоко, добавляем туда мягкое сливочное масло, насыпаем сахар и какао. Греем молоко на среднем огне и размешиваем до исчезновения комочков. Важно не дать смеси закипеть. Затем добавляем кусочки печенья побольше и снова размешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку или на пергаментную бумагу для выпечки и аккуратно закручиваем в форму колбасы. Отправляем заготовку на несколько часов в холодильник до полного застывания. Благодаря какао десерт приобретает темно-коричневый цвет, а светлое печенье визуально создает эффект колбасного изделия с кусочками сала внутри.
0: Вкус!
1: Полностью готовую колбасу достают из холодильника, разворачивают и выкладывают на доску, посыпанную сахарной пудрой. Обвалять колбасу нужно со всех сторон, чтобы на ней образовалась тонкая белая пленка, напоминающая итальянскую салями. Это способ украсить десерт и придать ему дополнительный вкус. В качестве посыпки можно также использовать какао-порошок, кокосовую стружку или другие варианты.
0: Где попробовать?
1: В СССР помимо шоколадной колбасы на десерт также подавали к столу пирожное, картошка, домашние вафли и орешки с вареной сгущенкой. Все это также вы легко можете приготовить дома, чтобы порадовать своих близких домашним десертом к чаю. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в город-курорт на Черном море, в Геленджик.
0: Погнали!
1: В Краснодарском крае приближается начало курортного сезона. Города на Черноморском и Азовском побережьях традиционно готовятся встречать большие потоки гостей. В их числе и город-курорт Геленджик. Люди населяли эти земли еще с каменного века, о чем свидетельствуют знаменитые дольмены, одни из самых интригующих археологических памятников на территории России. Это каменные сооружения, возраст которых превышает 5000 лет. Первым крупным цивилизованным поселением здесь считается греческая торговая колония Торик, основанная в VI веке до нашей эры. Позже эта территория переходила под контроль римлян, византийцев и генуэзцев. Официальной датой основания современного города считается 1831 год, когда здесь высадился десант Российской империи и было заложено военное укрепление. Геленджикская бухта имеет редкую подковообразную форму, защищая суда от штормов и ветров открытого Черного моря. Это делало место идеальной гаванью на протяжении тысячелетий. В средние века здесь проходили важные морские маршруты. Генуэзские купцы использовали порт для активной торговли. В XIX веке крепость стала важным звеном Черноморской береговой линии, обеспечивая безопасность южных границ России и контроль над побережьем.
0: Что посмотреть?
1: В этом году Геленджик планирует принять свыше 4,5 миллионов туристов. Для отдыха на побережье оборудовано 73 пляжа. Прогуляться в Геленджике можно по обширной набережной, протяженность которой составляет 14 километров. Из них больше половины – пешеходная часть. В этом году на курорте будут работать 16 детских оздоровительных лагерей, 47 пансионатов, оздоровительных комплексов и баз отдыха, 26 кемпингов и около 3000 гостиниц, отелей, гостевых домов и объектов со сдачей жилья. В городе находятся грязевые и минеральные источники, рядом с которыми расположены лечебные санатории. Кстати, о названии города. Оно происходит от турецкого слова «Геленчик», то есть «белая невесточка». На набережной Геленджика установлена скульптура, изображающая стройную девушку в белом платье с букетом в руках.
0: Куда сходить?
1: А не так давно в Геленджике появился первый маршрут для любителей пеших прогулок – «Теренкур». Его протяженность составляет около 16 километров. Пешая тропа начинается у подножия канатной дороги «Олимп» и ведет на вершину Маркотхского хребта, откуда можно полюбоваться красивыми видами на Геленджик и знаменитую бухту. Смотровые площадки обустроены беседками и скамейками. Есть даже специальные места для занятий спортом и медитацией. Пик маршрута находится на патриотическом Теренкуре. Эта часть горного маршрута создана в память о событиях Великой Отечественной войны и обороне города. Кроме того, в Геленджике можно побывать на исторических экскурсиях, посетить аквапарк, сафари-парк, дельфинарий, дендропарк, заняться дайвингом или поехать на морскую рыбалку.
0: И еще!
1: В соседнем Сочи в летнем сезоне открывают новые этномаршруты. В программу войдут Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Пседах, национальный шапсугский дворик. А еще туристам покажут чайные плантации. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги наших музыкальных экспедиций на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый

0: Угу. Хорошие песни.
1: Движение. Родники. Лучшие песни.
2: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

увидел тебя в метро. Это было с утра в четверг. Я хотел подойти, но эскалатор тащил наверх. И мечтал только о тебе. Был романтиком больше всех.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Радио Родники представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу, как в СССР готовили домашний десерт под названием «Шоколадная колбаса».
0: История.
1: В Германии этот десерт называют «Холодная собака», а в Латвии «Сладкая брюнетка». В Советском Союзе этот десерт стал популярным в послевоенные годы, особенно в период дефицита шоколада и других сладостей. Хозяйки экспериментировали с простыми продуктами – печеньем, какао, сахаром и маслом. В отличие от европейских рецептов, в советском варианте часто использовался какао-порошок вместо настоящего шоколада. Шоколадная колбаса в СССР завоевала популярность благодаря простоте приготовления. Не требовалось ничего выпекать. Этот десерт стал символом домашнего уюта и сладких воспоминаний из советского детства.
0: Как это готовят?
1: Главным ингредиентом обычно было печенье, юбилейное или к чаю. Его нужно измельчить на кусочки разных размеров. Затем подогреваем молоко, добавляем туда мягкое сливочное масло, насыпаем сахар и какао. Греем молоко на среднем огне и размешиваем до исчезновения комочков. Важно не дать смеси закипеть. Затем добавляем кусочки печенья побольше и снова размешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку или на пергаментную бумагу для выпечки и аккуратно закручиваем форму колбасы. Отправляем заготовку на несколько часов в холодильник до полного застывания. Благодаря какао десерт приобретает темно-коричневый цвет, а светлое печенье визуально создает эффект колбасного изделия с кусочками сала внутри.
0: Вкус!
1: Полностью готовую колбасу достают из холодильника, разворачивают и выкладывают на доску, посыпанную сахарной пудрой. Обвалять колбасу нужно со всех сторон, чтобы на ней образовалась тонкая белая пленка, напоминающая итальянскую салями. Это способ украсить десерт и придать ему дополнительный вкус. В качестве посыпки можно также использовать какао-порошок, кокосовую стружку или другие варианты.
0: Где попробовать?
1: В СССР помимо шоколадной колбасы на десерт также подавали к столу пирожное, картошка, домашние вафли и орешки с вареной сгущенкой. Все это также вы легко можете приготовить дома, чтобы порадовать своих близких домашним десертом к чаю. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в город-курорт на Черном море в Геленджик.
0: Погнали!
1: В Краснодарском крае приближается начало курортного сезона. Города на Черноморском и Азовском побережьях традиционно готовятся встречать большие потоки гостей. В их числе и город-курорт Геленджик. Люди населяли эти земли еще с каменного века, о чем свидетельствуют знаменитые дольмены, одни из самых интригующих археологических памятников на территории России. Это каменные сооружения, возраст которых превышает 5000 лет. Первым крупным цивилизованным поселением здесь считается греческая торговая колония Торик, основанная в VI веке до нашей эры. Позже эта территория переходила под контроль римлян, византийцев и генуэзцев. Официальной датой основания современного города считается 1831 год, когда здесь высадился десант Российской империи и было заложено военное укрепление. Геленджикская бухта имеет редкую подковообразную форму, защищая суда от штормов и ветров открытого Черного моря. Это делало место идеальной гаванью на протяжении тысячелетий. В средние века здесь проходили важные морские маршруты. Генуэзские купцы использовали порт для активной торговли. В XIX веке крепость стала важным звеном Черноморской береговой линии, обеспечивая безопасность южных границ России и контроль над побережьем.
0: Что посмотреть?
1: В этом году Геленджик планирует принять свыше 4,5 миллионов туристов. Для отдыха на побережье оборудовано 73 пляжа. Прогуляться в Геленджике можно по обширной набережной, протяженность которой составляет 14 километров. Из них больше половины – пешеходная часть. В этом году на курорте будут работать 16 детских оздоровительных лагерей, 47 пансионатов, оздоровительных комплексов и баз отдыха, 26 кемпингов и около 3000 гостиниц, отелей, гостевых домов и объектов со сдачей жилья. В городе находятся грязевые и минеральные источники, рядом с которыми расположены лечебные санатории. Кстати, о названии города. Оно происходит от турецкого слова «геленчик», то есть «белая невесточка». На набережной Геленджика установлена скульптура, изображающая стройную девушку в белом платье с букетом в руках.
0: Куда сходить?
1: А не так давно в Геленджике появился первый маршрут для любителей пеших прогулок – Теренкур. Его протяженность составляет около 16 километров. Пешая тропа начинается у подножия канатной дороги Олимп и ведет на вершину Маркотхского хребта, откуда можно полюбоваться красивыми видами на Геленджик и знаменитую бухту. Смотровые площадки обустроены беседками и скамейками. Есть даже специальные места для занятий спортом и медитацией. Пик маршрута находится на патриотическом Теренкуре. Эта часть горного маршрута создана в память о событиях Великой Отечественной войны и обороне города. Кроме того, в Геленджике можно побывать на исторических экскурсиях, посетить аквапарк, сафари-парк, дельфинарий, дендропарк, заняться дайвингом или поехать на морскую рыбалку.
0: И еще!
1: В соседнем Сочи в летнем сезоне открывают новые этномаршруты. В программу войдут Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Пседах, национальный шапсугский дворик. А еще туристам покажут чайные плантации. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги наших музыкальных экспедиций на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное, Поем, чувствуем, живем.

0: продолжение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе». Слушайте нашу песню «Девочка-осень» на волнах Народного радио «Рыбники». Нас обязательно

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: вкусу. С Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу, как в СССР готовили домашний десерт под названием «Шоколадная колбаса».
0: История.
1: В Германии этот десерт называют «Холодная собака», а в Латвии «Сладкая брюнетка». В Советском Союзе этот десерт стал популярным в послевоенные годы, особенно в период дефицита шоколада и других сладостей. Хозяйки экспериментировали с простыми продуктами – печеньем, какао, сахаром и маслом. В отличие от европейских рецептов, в советском варианте часто использовался какао-порошок вместо настоящего шоколада. Шоколадная колбаса в СССР завоевала популярность благодаря простоте приготовления. Не требовалось ничего выпекать. Этот десерт стал символом домашнего уюта и сладких воспоминаний из советского детства.
0: Как это готовят?
1: Главным ингредиентом обычно было печенье, юбилейное или к чаю. Его нужно измельчить на кусочки разных размеров. Затем подогреваем молоко, добавляем туда мягкое сливочное масло, насыпаем сахар и какао. Греем молоко на среднем огне и размешиваем до исчезновения комочков. Важно не дать смеси закипеть. Затем добавляем кусочки печенья побольше и снова размешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку или на пергаментную бумагу для выпечки и аккуратно закручиваем в форму колбасы. Отправляем заготовку на несколько часов в холодильник до полного застывания. Благодаря какао десерт приобретает темно-коричневый цвет, а светлое печенье визуально создает эффект колбасного изделия с кусочками сала внутри.
0: Вкус!
1: Полностью готовую колбасу достают из холодильника, разворачивают и выкладывают на доску, посыпанную сахарной пудрой. Обвалять колбасу нужно со всех сторон, чтобы на ней образовалась тонкая белая пленка, напоминающая итальянскую салями. Это способ украсить десерт и придать ему дополнительный вкус. В качестве посыпки можно также использовать какао-порошок, кокосовую стружку или другие варианты.
0: Где попробовать?
1: В СССР помимо шоколадной колбасы на десерт также подавали к столу пирожное, картошка, домашние вафли и орешки с вареной сгущенкой. Все это также вы легко можете приготовить дома, чтобы порадовать своих близких домашним десертом к чаю. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в город-курорт на Черном море в Геленджик.
0: Погнали!
1: В Краснодарском крае приближается начало курортного сезона. Города на Черноморском и Азовском побережьях традиционно готовятся встречать большие потоки гостей. В их числе и город-курорт Геленджик. Люди населяли эти земли еще с каменного века, о чем свидетельствуют знаменитые дольмены, одни из самых интригующих археологических памятников на территории России. Это каменные сооружения, возраст которых превышает 5000 лет. Первым крупным цивилизованным поселением здесь считается греческая торговая колония Торик, основанная в VI веке до нашей эры. Позже эта территория переходила под контроль римлян, византийцев и генуэзцев. Официальной датой основания современного города считается 1831 год, когда здесь высадился десант Российской империи и было заложено военное укрепление. Геленджикская бухта имеет редкую подковообразную форму, защищая суда от штормов и ветров открытого Черного моря. Это делало место идеальной гаванью на протяжении тысячелетий. В средние века здесь проходили важные морские маршруты. Генуэзские купцы использовали порт для активной торговли. В XIX веке крепость стала важным звеном Черноморской береговой линии, обеспечивая безопасность южных границ России и контроль над побережьем.
0: Что посмотреть?
1: В этом году Геленджик планирует принять свыше 4,5 миллионов туристов. Для отдыха на побережье оборудовано 73 пляжа. Прогуляться в Геленджике можно по обширной набережной, протяженность которой составляет 14 километров. Из них больше половины – пешеходная часть. В этом году на курорте будут работать 16 детских оздоровительных лагерей, 47 пансионатов, оздоровительных комплексов и баз отдыха, 26 кемпингов и около 3000 гостиниц, отелей, гостевых домов и объектов со сдачей жилья. В городе находятся грязевые и минеральные источники, рядом с которыми расположены лечебные санатории. Кстати, о названии города. Оно происходит от турецкого слова «геленчик», то есть «белая невесточка». На набережной Геленджика установлена скульптура, изображающая стройную девушку в белом платье с букетом в руках.
0: Куда сходить?
1: А не так давно в Геленджике появился первый маршрут для любителей пеших прогулок – «Теренкур». Его протяженность составляет около 16 километров. Пешая тропа начинается у подножия канатной дороги «Олимп» и ведет на вершину Маркотхского хребта, откуда можно полюбоваться красивыми видами на Геленджик и знаменитую бухту. Смотровые площадки обустроены беседками и скамейками. Есть даже специальные места для занятий спортом и медитацией. Пик маршрута находится на патриотическом Теренкуре. Эта часть горного маршрута создана в память о событиях Великой Отечественной войны и обороне города. Кроме того, в Геленджике можно побывать на исторических экскурсиях, посетить аквапарк, сафари-парк, дельфинарий, дендропарк, заняться дайвингом или поехать на морскую рыбалку.
0: И еще!
1: В соседнем Сочи в летнем сезоне открывают новые этномаршруты. В программу войдут Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Пседах, национальный шапсугский дворик. А еще туристам покажут чайные плантации. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями и смотрите видеоблоги наших музыкальных экспедиций на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

0: радио «Родники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюш». Слушайте премьеру нашей новой песни «А у нас в России».

группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное, радио. Поем, чувствуем, живем.

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе».
2: Слушайте песню в нашем ДНК в эфире Народного радио «Родники». И спасибо, что вы вместе с нами.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: движение, родники, лучшие песни.
1: Всем привет! С вами автор-исполнитель Дмитрий Клычков, победитель национального проекта «Родники». Слушайте мои песни на Народном радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: зачем?
1: Чуть-чуть, а хочешь прилечу?
0: Хочу.
1: Скорее засыпай, лечу.
0: Возьми с собой чуть-чуть любви.

0: во сне вдвоем о том, что только здесь мы есть.
1: И наших дней разлук не счесть, и как проснуться я боюсь.
0: Но все равно

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: движение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: продолжение. Газманов, Рыбники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Это Алексей Алексеев, скрипач. Слушайте мою песню «Я просто играл на скрипке» на стихи Романа Захарова на Народном радио «Рыбники». Я бы мог

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Рыбники. Новая песня.
1: Всем привет! Я Кара Кросс.
2: Я Кирилл Теплов.
1: И мы записали гимн выпускников 2026.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Романов. Слушайте мою песню «Все равно живой» на самом народном радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.